0: all glory and love to the three reunited, utmost powerful, God, Timquotu, and the Son of God, for all your boundless grace.
1: Trustworthy viewers, we thank you for your company for today's episode titled Living Life on the Middle Path, Part 3 of 10, on Between Master and Disciples. Coming up next is multi-part series on ancient predictions about our planet, Prophecy Part 416, Awaken True Love with the Savior to Dissolve Calamity, in English and Russian with subtitles in many languages, right after Noteworthy News. Please stay tuned to Supreme Master Television for more constructive programming.
2: Being vegan, having peace, heaven, Godspeed.
3: Потенциалы, ну, что будет есть? Происходить? Значит, Земля поднимет уровень энергетического из своего существования, или частотный уровень, можно так сказать. Вот, то есть будет совсем другой диапазон частот событий, которые могут происходить на Земле. И те события, которые происходят сейчас, они там просто не смогут происходить. То есть не будет.
4: Please join us for Prophecy Part 416. Awaken True Love with the Savior to Dissolve Calamity. Airing today on Supreme Master Television.
5: Missed your show? Watch or download it free at suprememastertv.com/download.
6: We thank, love, praise the three utmost powerful, God, Timquotu, and the Son of God, for your mercy, protection, and grace.
7: For more details and free downloads, please visit suprememastertv.com/NWN. And for full channel listings, suprememastertv.com/worldwide.

0: Don't listen to those who advise you to become vegan. They are not trustworthy unless they tell you to get smaller size pants in advance.
1: Get this one.
2: Yes.
3: Потенциал. Ну, что будет происходить? Значит, Земля поднимет уровень энергетического своего существования, или частотный уровень, можно так сказать. Вот, то есть будет совсем другой диапазон частот событий, которые могут происходить на Земле. И те события, которые происходят сейчас, они там просто не смогут происходить. То есть не будет.
4: Please continue watching Prophecy Part 416. Awaken True Love with the Savior to dissolve calamity.

0: Russian philosopher and visionary Dr. Lev Klykov perceived the overall trend of the energy change that's been occurring on Earth since 2011 and the acceleration of the karma removing process since 2023.
1: Нужно сказать, что переход, он интересен тем, что отношение к карме, оно было очень активное. С точки зрения тех сил, которые этим переходом управляют. А именно, вот где-то начиная с 2011 года и до примерно 2023 года нарастали позитивные такие энергии, такие программы, которые вот эту карму, они ее, как говорится, старались минимизировать. И начиная с 2023 года, вот эти вот энергии, которые убирают карму, они стали настолько мощными.
0: The intense karma-removing or cleansing process may be the reason behind the unprecedented number and intensity of disasters over the last 3 years. We've been witnessing record-breaking heat waves, fires, tornadoes, droughts, and other climate-related events.

0: etc. What will happen after the cleansing process is completed? Dr. Klykov sheds light on the answer to this question.
1: Ну, что будет происходить? Значит, Земля поднимет уровень энергетического своего существования, или частотный уровень, можно так сказать. Вот, то есть будет совсем другой диапазон частот событий, которые могут происходить на Земле. И те события, которые происходят сейчас, они там просто не смогут происходить. То есть не будет ни... Вообще не будет никаких существ, у которых есть разрушительные, скажем так, энергии. То есть на Земле будет на самом деле так называемый золотой век, то есть будет только существа, которые с положительными энергиями. Для человека это означает, что у него должны быть исключительно положительные черты характера. То есть отрицательных черт характера или демонических энергий у него не должно быть. И вот люди, которые не могут достичь этого, они просто здесь не смогут существовать.
0: According to Dr. Klykov, when the cleansing process is over, only people with positive energy will remain, and those with negative energy will go elsewhere. How many people will safely pass through this process and enter the new age? Dr. Klykov issued a stark warning.
1: Смотрите, примерно больше 80% людей этого мира, они живут как животные. То есть их интересует поесть, поспать, выпендриваться в ближайшем социальном, так сказать, пространстве, в своем стаде, и все. И больше их ничего не интересует. И мы говорим о человеке тогда, когда у него есть способность и желание, и, так сказать, стремление к творчеству. Ну, конечно, такие люди тоже есть. Вот. И к сожалению, большинство людей, они вот этого вот вознесения Земли, они не выдержат. То есть, я думаю, что уж во всех случаях больше 60% людей, им придется с Земли отсюда уходить, куда-то деваться, потому что здесь они не выживут.
0: Various ancient saints and sages also foretold a time when calamities will befall humankind and claim a significant number of lives.
2: 贫者一万留一千，富者一万留二三。贫富若不回心转，看看死期在眼前。
3: 三分の一の人民になると、早うから知らせてありたことの実地が始まっているのであるぞ。何もかも三分の一じゃ。昭和36年5月5日。
4: Lệ thứ nghe, kỳ hạn oan hậu mãn, nhân vật vì tai nạn mà phải tiêu tan, 10 phần còn lại có một mà thôi, than ôi, buồn thôi, nghĩ vì thiên cơ đã định vậy, thế nào mà cãi cho đặng, duy có mở tấm lòng từ thiện ăn năn sám hối, lo việc tu hành, đồng với nhau cả quốc dân mà quỳ lụy khẩn cầu, coi trời đoái tưởng đến chăng.
0: Etc. Thus far, due to God's immense grace and mercy, the impact of predicted apocalyptic disasters has been minimized or eliminated as much as possible, therefore giving many humans the chance to repent and change their ways to be more benevolent and loving towards all beings. However, Dr. Klykov saw that there is a time limit to the cleansing process, and it will end sooner than many expect. He stated that people will be sorted and separated based on their level of energy. Each will go on the path suitable for them.
1: То есть переделать мир, не переделывая народ, невозможно. И то, что сейчас Творец делает, он как раз делает это. Он на самом деле сортирует людей, отбирая тех, которые ему годятся, и отбраковывая тех, которые еще находятся не на нужном уровне эволюции. Вот. Ну, они же должны тоже продолжать свою эволюцию. Вот. Поэтому для них предоставляется возможность делать это на другой планете, потому что на Земле это уже не получится им жить. Вот таким образом это все организовано. Вот есть расписание уже, так сказать, данное, которое, вот как я говорю, начинается с 30 августа, вот уничтожение ада, с 30 августа этого года и по ноябрь 26 года.
0: The year 2026 is also the year when the esteemed Ao Lạc Sĩ's Vietnamese administrator, poet, prophet, and educator Trang Tuấn Nguyễn Bình Kim said the negative force will lose its control on Earth.
5: Rồng bay năm vẻ sáng ngời, rắn quá sửa soạn hết đời sa tăng. Ngựa hồng quỷ mới nhăn răng, cha con dòng họ thầy tăng hết thời. Chín con rồng lộn khắp nơi, nhện răng lưới gạch, dại thời mắc mưu.
0: Interestingly, in a message conveyed by author James Carwin, an extraterrestrial being named Deltavesh from the Pleiades described a similar timeline.
6: You are rapidly approaching what we refer to as the splitting prism of time. Between the fall equinox of 2016 and the winter solstice of 2017, the parallel timelines will begin to literally split apart. Many great and positive changes will unfold on all fronts of your society. The negative aspects of your reality, in general, will begin to gradually diminish, so that no later than 2027, only the most positive timeline will remain, that which we call Alpha Earth.
0: What kind of quality is required for a person to become a part of the Alpha Earth? Dr. Klykov offers a simple piece of advice.
1: Ну, собственно говоря, нам уже давно, так сказать, показали, если можно, так сказать, условия, которые необходимо выполнить для того, чтобы сохраниться в этом в новом мире на Земле. И вот оказывается, что требование для нового человека такое. На первом месте должна быть любовь, она самая ценная.
0: Back in 2024, our most beloved Supreme Master Ching Hai Vegan cautioned global viewers about the importance of the years leading up to 2027.
7: You have seen many predictions about our present years on Earth, like about 2022, 2023 even, especially now stronger, 2024 up to 2027.

0: Russian philosopher and visionary Dr. Lev Klykov perceived the overall trend of the energy change that's been occurring on Earth since 2011, and the acceleration of the karma-removing process since 2023.
1: Нужно сказать, что переход, он интересен тем, что отношение к карме, оно было очень активное с точки зрения тех сил, которые этим переходом управляют. А именно, вот где-то начиная с 2011 года и до примерно 2023 года нарастали позитивные такие энергии, такие программы, которые вот эту карму, они ее, как говорится, старались минимизировать. И начиная с 2023 года, вот эти вот энергии, которые убирают карму, они стали настолько мощными.
0: The intense karma-removing or cleansing process may be the reason behind the unprecedented number and intensity of disasters over the last 3 years. We've been witnessing record-breaking heat waves, fires, tornadoes, droughts, and other climate-related events.

0: etc. What will happen after the cleansing process is completed? Dr. Klykov sheds light on the answer to this question.
1: Ну, что будет происходить? Значит, Земля поднимет уровень энергетического своего существования, или частотный уровень, можно так сказать. Вот, то есть будет совсем другой диапазон частот событий, которые могут происходить на Земле. И те события, которые происходят сейчас, они там просто не смогут происходить. То есть не будет ни... Вообще не будет никаких существ, у которых есть разрушительные, скажем так, энергии. То есть на Земле будет на самом деле так называемый золотой век, то есть будет только существа, которые с положительными энергиями. Для человека это означает, что у него должны быть исключительно положительные черты характера. То есть отрицательных черт характера или демонических энергий у него не должно быть. И вот люди, которые не могут достичь этого, они просто здесь не смогут существовать.
0: According to Dr. Klykov, when the cleansing process is over, only people with positive energy will remain, and those with negative energy will go elsewhere. How many people will safely pass through this process and enter the new age? Dr. Klykov issued a stark warning.
1: Смотрите, примерно больше 80% людей этого мира, они живут как животные. То есть их интересует поесть, поспать, выпендриваться в ближайшем социальном, так сказать, пространстве, в своем стаде, и все. И больше их ничего не интересует. И мы говорим о человеке тогда, когда у него есть способность и желание, и, так сказать, стремление к творчеству. Ну, конечно, такие люди тоже есть. Вот. И к сожалению, большинство людей, они вот этого вот вознесения Земли, они не выдержат. То есть, я думаю, что уж во всех случаях больше 60% людей, им придется с Земли отсюда уходить, куда-то деваться, потому что здесь они не выживут.
0: Various ancient saints and sages also foretold a time when calamities will befall humankind and claim a significant number of lives.
2: 贫者一万留一千，富者一万留二三。贫富若不回心转，看看死期在眼前。
3: 三分の一の人民になると、早うから知らせてありたことの実地が始まっているのであるぞ。何もかも三分の一じゃ。昭和36年5月5日
4: Lê Thứ nghe Kỳ Hạn Oan hậu mãn. Nhân vật vì tai nạn mà phải tiêu tan. Mười phần còn lại có một mà thôi. Than ôi, buồn thôi. Nghĩ vì thiên cơ đã định vậy, thế nào mà cải cho đặng. Duy có mở tấm lòng từ thiện ăn năn sám hối, lo việc tu hành, đồng với nhau cả quốc dân mà quỳ lụy khẩn cầu, coi trời đoái tưởng đến chăng.
0: Etc. Thus far, due to God's immense grace and mercy, the impact of predicted apocalyptic disasters has been minimized or eliminated as much as possible, therefore giving many humans the chance to repent and change their ways to be more benevolent and loving towards all beings. However, Dr. Klykov saw that there is a time limit to the cleansing process, and it will end sooner than many expect. He stated that people will be sorted and separated based on their level of energy. Each will go on the path suitable for them.
1: То есть переделать мир, не переделывая народ, невозможно. И то, что сейчас Творец делает, он как раз делает это. Он на самом деле сортирует людей, отбирая тех, которые ему годятся, и отбраковывая тех, которые еще находятся не на нужном уровне эволюции. Вот. Ну, они же должны тоже продолжать свою эволюцию. Вот. Поэтому для них предоставляется возможность делать это на другой планете, потому что на Земле это уже не получится им жить. Вот таким образом это все организовано. Вот есть расписание уже, так сказать, данное, которое, вот как я говорю, начинается с 30 августа, вот уничтожение ада, с 30 августа этого года и по ноябрь 26 года.
0: The year 2026 is also the year when the esteemed Aulaksiz Vietnamese administrator, poet, prophet, and educator Trang Don Nguyen Binh Kim said the negative force will lose its control on Earth.
5: Rồng bay năm vẻ sáng ngời, rắn qua sửa soạn hết đời sa tăng. Ngựa hồng quỷ mới nhăn răng, cha con dòng họ thầy tăng hết thời. Chín con rồng lộn khắp nơi, nhện răng lưới gạch, dại thời mắc mưu.
0: Interestingly, in a message conveyed by author James Carwin, an extraterrestrial being named Deltavesh from the Pleiades described a similar timeline.
6: You are rapidly approaching what we refer to as the splitting prism of time. Between the fall equinox of 2016 and the winter solstice of 2017, the parallel timelines will begin to literally split apart. Many great and positive changes will unfold on all fronts of your society. The negative aspects of your reality, in general, will begin to gradually diminish, so that no later than 2027, only the most positive timeline will remain, that which we call Alpha Earth.
0: What kind of quality is required for a person to become a part of the Alpha Earth? Dr. Klykov offers a simple piece of advice.
1: Ну, собственно говоря, нам уже давно, так сказать, показали, если можно, условия, которые необходимо выполнить для того, чтобы сохраниться в этом в новом мире на Земле. И вот оказывается, что требования для нового человека такое. На первом месте должна быть любовь, она самая ценная.
0: Back in 2024, our most beloved Supreme Master Qinghai Vegan cautioned global viewers about the importance of the years leading up to 2027.
7: You have seen many predictions about our present years on Earth, like about 2022, 2023 even, especially now stronger, 2024 up to 2027.

0: all glory and love to the three reunited, utmost powerful, God, Timquotu, and the Son of God, for all your boundless grace.
1: Trustworthy viewers, we thank you for your company for today's episode titled Living Life on the Middle Path, Part 3 of 10, on Between Master and Disciples. Coming up next is multi-part series on ancient predictions about our planet, Prophecy Part 416, Awaken True Love with the Savior to Dissolve Calamity, in English and Russian with subtitles in many languages, right after Noteworthy News. Please stay tuned to Supreme Master Television for more constructive programming.
2: Being vegan, having peace, heaven, Godspeed.
3: Ну, что будет происходить? Значит, Земля поднимет уровень энергетического своего существования, или частотный уровень, можно так сказать. Вот, то есть будет совсем другой диапазон частот событий, которые могут происходить на Земле. И те события, которые происходят сейчас, они там просто не смогут происходить. То есть не будет.
4: Please join us for Prophecy Part 416. Awaken True Love with the Savior to Dissolve Calamity. Airing today on Supreme Master Television.
5: Missed your show? Watch or download it free at suprememastertv.com/download.

0: Russian philosopher and visionary Dr. Lev Klykov perceived the overall trend of the energy change that's been occurring on Earth since 2011, and the acceleration of the karma removing process since 2023.
1: Нужно сказать, что переход, он интересен тем, что отношение к карме, оно было очень активное. С точки зрения тех сил, которые этим переходом управляют. А именно, вот где-то начиная с 2011 года и до примерно 2023 года нарастали позитивные такие энергии, такие программы, которые вот эту карму, они ее, как говорится, старались минимизировать. И начиная с 2023 года, вот эти вот энергии, которые убирают карму, они стали настолько мощными.
0: The intense karma-removing or cleansing process may be the reason behind the unprecedented number and intensity of disasters over the last 3 years. We've been witnessing record-breaking heat waves, fires, tornadoes, droughts, and other climate-related events.

0: etc. What will happen after the cleansing process is completed? Dr. Klykov sheds light on the answer to this question.
1: Ну, что будет происходить? Значит, Земля поднимет уровень энергетического своего существования, или частотный уровень, можно так сказать. Вот, то есть будет совсем другой диапазон частот событий, которые могут происходить на Земле. И те события, которые происходят сейчас, они там просто не смогут происходить. То есть не будет ни... Вообще не будет никаких существ, у которых есть разрушительные, скажем так, энергии. То есть на Земле будет на самом деле так называемый золотой век, то есть будет только существа, которые с положительными энергиями. Для человека это означает, что у него должны быть исключительно положительные черты характера. То есть отрицательных черт характера или демонических энергий у него не должно быть. И вот люди, которые не могут достичь этого, они просто здесь не смогут существовать.
0: According to Dr. Klykov, when the cleansing process is over, only people with positive energy will remain, and those with negative energy will go elsewhere. How many people will safely pass through this process and enter the new age? Dr. Klykov issued a stark warning.
1: Смотрите, примерно больше 80% людей этого мира, они живут как животные. То есть их интересует поесть, поспать, выпендриваться в ближайшем социальном, так сказать, пространстве, в своем стаде, и все. И больше их ничего не интересует. И мы говорим о человеке тогда, когда у него есть способность и желание, и, так сказать, стремление к творчеству. Ну, конечно, такие люди тоже есть. Вот. И, к сожалению, большинство людей, они вот этого вот вознесения Земли, они не выдержат. То есть, я думаю, что уж во всяком случае больше 60% людей, им придется с Земли отсюда уходить, куда-то деваться, потому что здесь они не выживут.
0: Various ancient saints and sages also foretold a time when calamities will befall humankind and claim a significant number of lives.
2: 贫者一万留一千, 富者一万留二三, 贫富若不回心转, 看看死期在眼前。
3: 3分の1の人民になると、 早うから知らせてありたことの実地が始まっているのであるぞ。何もかも3分の1じゃ。 昭和36年5月5日。
4: Lời thứ nghe, kỳ hạn oan hậu mãn, nhân vật vì tai nạn mà phải tiêu tan, 10 phần còn lại có một mà thôi, than ôi, buồn thôi. Nghĩ vì thiên cơ đã định vậy, thế nào mà cải cho đặng? Duy có mở tấm lòng từ thiện ăn năn sám hối, lo việc tu hành, đồng với nhau cả quốc dân mà quỳ lụy khẩn cầu, coi trời đoái tưởng đến chăng?
0: Etc. Thus far, due to God's immense grace and mercy, the impact of predicted apocalyptic disasters has been minimized or eliminated as much as possible, therefore giving many humans the chance to repent and change their ways to be more benevolent and loving towards all beings. However, Dr. Klykov saw that there is a time limit to the cleansing process, and it will end sooner than many expect. He stated that people will be sorted and separated based on their level of energy. Each will go on the path suitable for them.
1: То есть переделать мир, не переделывая народ, невозможно. И то, что сейчас Творец делает, он как раз делает это. Он на самом деле сортирует людей, отбирая тех, которые ему годятся, и отбраковывая тех, которые еще находятся не на нужном уровне эволюции. Вот. Ну, они же должны тоже продолжать свою эволюцию. Вот. Поэтому для них предоставляется возможность делать это на другой планете, потому что на Земле это уже не получится им жить. Вот таким образом это все организовано. Вот есть расписание уже, так сказать, данное, которое, вот как я говорю, начинается с 30 августа, вот уничтожение ада, с 30 августа этого года и по ноябрь 26 года.
0: The year 2026 is also the year when the esteemed Ao Lạc Sĩ's Vietnamese administrator, poet, prophet, and educator Trang Tuấn Nguyễn Bình Kim said the negative force will lose its control on Earth.
5: Rồng bay năm vẻ sáng ngời, rắn quá sửa soạn hết đời sa tăng. Ngựa hồng quỷ mới nhăn răng, cha con dòng họ thầy tăng hết thời. Chín con rồng lộn khắp nơi, nhện răng lưới gạch, dại thời mắc mưu.
0: Interestingly, in a message conveyed by author James Carwin, an extraterrestrial being named Deltavesh from the Pleiades described a similar timeline.
6: You are rapidly approaching what we refer to as the splitting prism of time. Between the fall equinox of 2016 and the winter solstice of 2017, the parallel timelines will begin to literally split apart. Many great and positive changes will unfold on all fronts of your society. The negative aspects of your reality, in general, will begin to gradually diminish, so that no later than 2027, only the most positive timeline will remain, that which we call Alpha Earth.
0: What kind of quality is required for a person to become a part of the Alpha Earth? Dr. Klykov offers a simple piece of advice.
1: Ну, собственно говоря, нам уже давно, так сказать, показали, если можно, так сказать, условия, которые необходимо выполнить для того, чтобы сохраниться в этом в новом мире на Земле. И вот оказывается, что требование для нового человека такое. На первом месте должна быть любовь. Она самая ценная.
0: Back in 2024, our most beloved Supreme Master Ching Hai Vegan cautioned global viewers about the importance of the years leading up to 2027.
7: You have seen many predictions about our present years on Earth, like about 2022, 2023 even, especially now stronger, 2024 up to 2027.

0: all glory and love to the three reunited utmost powerful, God, Timquotu, and the Son of God, for all your boundless grace.
1: Trustworthy viewers, we thank you for your company for today's episode titled Living Life on the Middle Path, Part 3 of 10, on Between Master and Disciples. Coming up next is multi-part series on ancient predictions about our planet, Prophecy Part 416, Awaken True Love with the Savior to Dissolve Calamity, in English and Russian, with subtitles in many languages, right after Noteworthy News. Please stay tuned to Supreme Master Television for more constructive programming.
2: Being vegan, having peace, heaven, Godspeed.
3: Потенциалы, ну, что будет есть? Происходить? Значит, Земля поднимет уровень энергетического из своего существования, или частотный уровень, можно так сказать. Вот, то есть будет совсем другой диапазон частот событий, которые могут происходить на Земле. И те события, которые происходят сейчас, они там просто не смогут происходить. То есть не будет.
4: Please join us for Prophecy Part 416. Awaken True Love with the Savior to Dissolve Calamity. Airing today on Supreme Master Television.
5: Missed your show? Watch or download it free at suprememastertv.com/download.
6: We thank, love, praise the three utmost powerful, God, Timquotu, and the Son of God, for your mercy, protection, and grace.
7: For more details and free downloads, please visit suprememastertv.com/NWN. And for full channel listings, suprememastertv.com/worldwide.

0: Don't listen to those who advise you to become vegan. They are not trustworthy unless they tell you to get smaller size pants in advance.
1: Get this one.
2: Ну, что будет происходить? Значит, Земля поднимет уровень энергетического своего существования, или частотный уровень, можно так сказать. Вот, то есть будет совсем другой диапазон частот событий, которые могут происходить на Земле. И те события, которые происходят сейчас, они там просто не смогут происходить. То есть не будет.
3: Please continue watching Prophecy Part 416. Awaken true love with the Savior to dissolve calamity.

0: Russian philosopher and visionary Dr. Lev Klykov perceived the overall trend of the energy change that's been occurring on Earth since 2011, and the acceleration of the karma-removing process since 2023.
1: Нужно сказать, что переход, он интересен тем, что отношение к карме, оно было очень активное с точки зрения тех сил, которые этим переходом управляют. А именно, вот где-то начиная с 2011 года и до примерно 2023 года нарастали позитивные такие энергии, такие программы, которые вот эту карму, они ее, как говорится, старались минимизировать. И начиная с 2023 года, вот эти вот энергии, которые убирают карму, они стали настолько мощными.
0: The intense karma-removing or cleansing process may be the reason behind the unprecedented number and intensity of disasters over the last 3 years. We've been witnessing record-breaking heat waves, fires, tornadoes, droughts, and other climate-related events.

0: etc. What will happen after the cleansing process is completed? Dr. Klykov sheds light on the answer to this question.
1: Ну, что будет происходить? Значит, Земля поднимет уровень энергетического своего существования, или частотный уровень, можно так сказать. Вот, то есть будет совсем другой диапазон частот событий, которые могут происходить на Земле. И те события, которые происходят сейчас, они там просто не смогут происходить. То есть не будет ни... вообще не будет никаких существ, у которых есть разрушительные, скажем так, энергии. То есть на Земле будет на самом деле так называемый золотой век, то есть будет только существа, которые с положительными энергиями. Для человека это означает, что у него должны быть исключительно положительные черты характера. То есть отрицательных черт характера или демонических энергий у него не должно быть. И вот люди, которые не могут достичь этого, они просто здесь не смогут существовать.
0: According to Dr. Klykov, when the cleansing process is over, only people with positive energy will remain, and those with negative energy will go elsewhere. How many people will safely pass through this process and enter the new age? Dr. Klykov issued a stark warning.
1: Смотрите, примерно больше 80% людей этого мира, они живут как животные. То есть их интересует поесть, поспать, повыпендриваться в ближайшем социальном, так сказать, пространстве, в своем стаде, и все. И больше их ничего не интересует. И мы говорим о человеке тогда, когда у него есть способность и желание, и, так сказать, стремление к творчеству. Ну, конечно, такие люди тоже есть. Вот. И к сожалению, большинство людей, они вот этого вот вознесения Земли, они не выдержат. То есть, я думаю, что уж во всяком случае больше 60% людей, им придется с Земли отсюда уходить, куда-то деваться, потому что здесь они не выживут.
0: Various ancient saints and sages also foretold a time when calamities will befall humankind and claim a significant number of lives.
2: 贫者一万留一千, 富者一万留二三, 贫富若不回心转, 看看死期在眼前。
3: 3分の1の人民になると、 早うから知らせてありたことの実地が始まっているのであるぞ。 何もかも3分の1じゃ。 昭和36年5月5日。
4: Lê Thứ nghe, kỳ hạ ngoan hậu mãn, nhân vật vì tai nạn mà phải tiêu tan, 10 phần còn lại có một mà thôi, than ôi, buồn thôi. Nghĩ vì thiên cơ đã định vậy, thế nào mà cãi cho đặng. Duy có mở tấm lòng từ thiện ăn năn sám hối, lo việc tu hành, đồng với nhau cả quốc dân mà quỳ lụy khẩn cầu, coi trời đoái tưởng đến chăng.
0: Etc. Thus far, due to God's immense grace and mercy, the impact of predicted apocalyptic disasters has been minimized or eliminated as much as possible, therefore giving many humans the chance to repent and change their ways to be more benevolent and loving towards all beings. However, Dr. Klykov saw that there is a time limit to the cleansing process, and it will end sooner than many expect. He stated that people will be sorted and separated based on their level of energy. Each will go on the path suitable for them.
1: То есть переделать мир, не переделывая народ, невозможно. И то, что сейчас Творец делает, он как раз делает это. Он на самом деле сортирует людей, отбирая тех, которые ему годятся, и отбраковывая тех, которые еще находятся не на нужном уровне эволюции. Вот. Ну, они же должны тоже продолжать свою эволюцию. Вот. Поэтому для них предоставляется возможность делать это на другой планете, потому что на Земле это уже не получится им жить. Вот таким образом это все организовано. Вот есть расписание уже, так сказать, данное, которое, вот как я говорю, начинается с 30 августа, вот уничтожение ада, с 30 августа этого года и по ноябрь 26 года.
0: The year 2026 is also the year when the esteemed Ao Lạc Sĩ's Vietnamese administrator, poet, prophet, and educator Trang Don Nguyen Binh Kim said the negative force will lose its control on Earth.
5: Rồng bay năm vẻ sáng ngời, rắn quá sửa soạn hết đời sa tăng. Ngựa hồng quỷ mới nhăn răng, cha con dòng họ thầy tăng hết thời. Chín con rồng lộn khắp nơi, nhện răng lưới gạch. Dại thời mắc mưu.
0: Interestingly, in a message conveyed by author James Carwin, an extraterrestrial being named Deltavesh from the Pleiades described a similar timeline.
6: You are rapidly approaching what we refer to as the splitting prism of time. Between the fall equinox of 2016 and the winter solstice of 2017, the parallel timelines will begin to literally split apart. Many great and positive changes will unfold on all fronts of your society. The negative aspects of your reality, in general, will begin to gradually diminish, so that no later than 2027, only the most positive timeline will remain, that which we call Alpha Earth.
0: What kind of quality is required for a person to become a part of the Alpha Earth? Dr. Klykov offers a simple piece of advice.
1: Ну, собственно говоря, нам уже давно, так сказать, показали, если можно, так сказать, условия, которые необходимо выполнить для того, чтобы сохраниться в этом в новом мире на Земле. И вот оказывается, что требования для нового человека такое. На первом месте должна быть любовь. Она самая ценная.
0: Back in 2024, our most beloved Supreme Master Qinghai Vegan cautioned global viewers about the importance of the years leading up to 2027.
7: You have seen many predictions about our present years on Earth, like about 2022, 2023 even. Especially now, stronger, 2024 up to 2027.